0: MFM Station.
1: Мы на баре, разрываем утышу. Я до завтра залышусь, покатишусь. Я усею тут своих вибраций.

0: hear this. MFM Dance Hit Radio.
1: Все нас видит, как луна, светла радость тебя. С этой же и все бежит никуда. Все нас видит, как песок, завершен на нем укроп. Смыв все вода